0: Ай-яй, ай-яй-яй, Тума радшей не глядай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй,
1: ведь это папагай.
2: То е какаду, кричи от гладу.
0: Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй.